И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.

0: новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Карт-бланш и топик. Lucky Ones.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Эбон, Leave It All Behind.
0: Новый хит на Unistar.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Lil Nas X, World's Greatest. I'm a champion.
0: На Юнистар.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: James Blunt, Circles.
0: Новый хит на Unistar.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродном. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.

0: Которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Виктория Мане и СИЗА. See you in my dreams.
0: Новый хит на Юнистар.

При этом сфера активно молодеет. Каждый год в творческие коллективы страны приходит около 1500 молодых специалистов, и большинство из них – девушки. Государство поддерживает талантливую молодежь грантами и специальными стипендиями. И еще о ярких достижениях. Дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Ули Бьерн-Далина рвется к спортивным вершинам. Десятилетняя Ксения стала настоящей звездой детских соревнований в Минске. В столичном парке Курасовщина прошел третий этап столичного кубка по лыжероллерам и кроссу. Ксения бежала сложнейший кросс на 1 километр и завоевала бронзовую медаль. В ее возрастной группе за подиум боролись 23 спортсменки. Самое интересное, что до этого Ксения уже успела произвести фурор. На первом и втором этапах этого же кубка она не оставила соперницам шансов и забрала сразу 2 золота в гонках на лыжероллерах. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!

0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Хочется лениться.
2: Отлично! Пицца-лисица!
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте. Без возрастных ограничений, живой звук.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам, что посмотреть вечером, чтобы снять напряжение и усталость.
2: А я Валентин Середа, и в понедельник утром я расскажу, почему перед важными совещаниями не стоит есть горький шоколад.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры King Home.
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. Знамя заўсёды доброе надворье.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic.

0: Vogel, Imael Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
3: Реклама.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
6: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
7: Если матрас, то EOS. Ортопедический

0: Матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
5: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Для детей старше 16 лет.

0: ваши любимые хиты Юнистар. И по старой доброй традиции плейлист составляете вы, друзья мои, путем голосования на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by и в мобильном приложении Юнистар во вкладке ТОП-20.
1: Потеря недели.
0: И вот какие замены в нашем хит-листе случились 9 числа 10 месяца. Слейтер вылетает из юничарта. Мы вынуждены дэнс поставить на стоп, но танцы при этом не заканчиваются, честно-честно.
1: Потеря недели.
0: Тем временем... Увы, вот кто еще из-за недобора лайков покидает юничарт сегодня. Это романтик Miss Mo с красивым хитом утреннего солнца. Hello, the sun is up, where are you? Miss Mo, Slater, ребят, не унывайте. Увидимся на вершине юнитопа в следующий раз. Ну а пока самое время сочинять новогодний хит для нас, правда? Итого у нас две замены. Интересно, кто же сегодня ворвется в юнитоп вместо аутсайдеров недели? Скоро узнаем. Оставайтесь на Юнистар и вместе давайте слушать Зейна. Сегодня его Die For Me получает у нас 20-й номер.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Юнистар ТОП-20. Номер 20.

0: музыку, которая, кстати, ежемесячно набирает миллионы стримов в Spotify и TikTok. Там же можно послушать все треки этого загадочного саунд-продюсера. О себе Дивак предпочитает ничего не рассказывать, ну а в его профиле Spotify лишь одна фраза, цитата: «Иногда сочиняю музыку».
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: Так, ну а рядом с дебютом недели у нас звездопад. Звездопадище! Целая галактика исчезла с 13 места и возникла на 18 уровне. Аномалия? Нет, всего лишь непоследливые Кунгс и Тео Лондон с хитом Galaxy получили за неделю мало лайков, вот и летают туда-сюда, туда-сюда.

0: И даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, SwooPay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
7: Остался всего один рекламный ролик. Радио

0: концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет и добро пожаловать на радиошоу «Юнистартов 20», где каждые выходные мы вместе ведем обратный отчет до объявления лучшего хита недели.
1: «Юнистар ТОП 20».
0: Победитель вашего голосования будет объявлен через полтора часа, и пока же мы с вами взлетаем на 17-ю ступеньку. Взлетаем вместе с хитом «Gone, Gone, Gone». Рейтинг Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонзен Ай вырос сегодня на 2 пункта. Отлично!
2: Голосуйте

0: Слушайте, кто сегодня ворвался в Юнитоп с 16-й строчки? Это Майли Сайрус с новинкой «Bass Persuades». Это заглавная песня с нового альбома певицы, и отныне певица просит называть себя просто Майли, просто Майли. И вот что она рассказала о новой работе. Цитата. «Музыка захватывает нас. Она мощная, уязвимая, нежная и сильная. Спасибо, что помогли мне воплотить в жизнь мои самые смелые мечты. Я искренне надеюсь, что вам понравится этот альбом». Конец цитаты. Кстати, с авторами альбома Майли стали те же хитмейкеры, которые когда-то сочинили для вас вот эту песню. Ее предыдущий громкий хит. Flowers.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: И давайте подытожим эту неделю. На 20 место у нас упал Зейн с хитом Die For Me.
1: Дебют недели.
2: Номер 19.
0: На 19-й строчке дебютирует Диваго. The Can't Stop Thinking, Can't Slow Down.
2: Номер 18.
0: На 18-ю позицию рухнули, к сожалению, Кунгс и Тео. Лондон — это Galaxy.
2: Номер 17. I only want you
0: when you go, go. Кто бы мог подумать, на 17-е место взлетели Дэвид Гетта, Тедди Свимз и Тонз и Най. Это Gone, Gone, Gone.
1: Дебют недели.
2: Номер 16.
0: И на 16-й ступеньке дебютирует Bass Persuades. Ну и как вам новая музыка Майли

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну, еще на этой неделе объявили диджея номер один в мире, и им стал, внимание, Дэвид Гетта. Номер один в сотне главных диджеев 2026-го. Поздравляем! Для Дэвида Гетта это уже шестая победа. Кстати, прежде он признавался лучшим в 2011, 2020, 2021, 2023 и 2025 годах. Ну и теперь Дэвид — единоличный рекордсмен DJ Mag ТОП-100. Воу! По случаю его триумфа я объявляю Дэвида Гетту главным героем нашей рубрики «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот, например, ровно 8 лет назад безусловный хит «Flames» занимал у нас 18 место. Послушаем.
0: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
2: Hey, I'm David Guetta.
3: Hi, my name's Sia.
1: Делайте громче, ненадолго вернемся в хитовый 2018. Это Дэвид Гетта и Sia. Роскошный хит «Flames». Послушаем.

0: 10% весь октябрь. Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших творений гения Джакомо Пуччини – опера «Тоска». 13 октября на сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
2: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс клубничный чизкейк 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аква Фреш освежающий мятный 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Hello Каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
4: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Сторожевская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислач.бай».
5: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Размер платежа. Имеет значение.
8: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
9: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
8: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
9: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
8: И по телефону 146.
10: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет.

0: 9 числа 10 месяца 26 года. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Unistar Top 20.
0: А мы с вами перемещаемся в легендарную пятнашку, которую сегодня замыкают наши с вами любимые One Republic.
2: Голосуйте на unistar.by. Unistar Top 20.
3: Номер 15. I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Oh yeah, Ryan Tedder, One Republic. Give me something. Сегодня ровно 7 месяцев в хит-параде Unistar. Поздравляем. Делайте громче.

0: нас гордо вступает в ряды лучших из лучших. О, это Эвелин Роксон, да! 20 недель в радиочарте Unistar вместе с Vertigo. Это надо отметить, правда? Ну и, кстати, главные респекты именно вам за ваше классное голосование и на нашем сайте, и в мобильном приложении Unistar, которое, кстати, обновилось и получило очень симпатичную планшетную версию, да. Так что, как будет свободная минутка, загружайте мобильное приложение Unistar из App Store, Google Play и App Gallery и голосуйте во вкладке ТОП-20.
1: Голосуйте на Unistar.by. Unistar
2: ТОП-20. Номер 13.
0: Особенно давайте поддержим новичков Нептунику, а то парни не удержались на 11-й ступеньке и слетели на 13-е место. Это What If?

0: Меня, Вадима Савина, большой привет. Мы все ближе к разгадке главной музыкальной тайны недели. Кто сегодня возглавит наш ТОП-20? И кто с понедельника будет чаще остальных петь для вас на Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20.
0: И почему кей-поп короли BTS сегодня тоже среди этих самых остальных? Ну, тоже хороший вопрос, правда? Но я вам скажу. Вы на этой неделе отлично голосовали за BTS и помогли парням взлететь сразу на 5 пунктов. Эти овации в вашу честь, да-да. Делайте свой им погромче и отлично отдохните в эти выходные.
2: Голосуйте на

0: Star Top 20.
1: Биби Рекса и Дэвид Гетта в эфире с блокбастером. С блокбастером Sad Girls они получают 11-й номер очередного октябрьского хит-парада и не стар. Ну и главное, Sad Girl, это как раз таки сегодня Биби Рекса. Она у нас девушка в печали, потому что оба ее хита серьезно потеряли в рейтинге. Вот такой мини-спойлер. И на этой загадочной ноте давайте вспомним, какие треки еще не взлетели сегодня. Не взлетели в топ-10.
2: Юнистар топ-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15-ю позицию отступили One Republic. Это Give Me Something.
0: Номер 14.
1: На 14 место упали Avalon Rockston с хитом Vertigo.
0: Номер 13.
1: На 13-ю ступеньку свалилась Нептуника. What If?
0: Номер 12.
1: На 12-ю строчку взлетели BTS. Это Swim.
0: Номер 11.
1: И на 11-ю позицию отбежали вот эти ребята. Дэвид Гетта, Биби Рекса и вот эти самые грустные девчата. Sad Girls, поставьте им лайк.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.
1: Юнистар. Наш

0: Абсолютный хит Юнистар ТОП-20. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser. Magnet.

Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17:00.

0: Outlet.
1: Тебя не узнать. Классный образ.
2: Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
4: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.

0: по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579, сайт White Lotus Buy. Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира — корм для кошек и собак Уника.
3: Уника? Уника? Уника?

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.
4: Для детей старше 16 лет.

0: И вновь Биби Рекса на сцене нашего радиошоу. А, и главные пятерки нашего чарта. Шакира и Тедди Свимс постарались, да, и выгнали New Religion из Unistar Top 5. Ну а кто же сегодня перешел дорогу главному хитмейкеру Дэвиду Гетт, Дэвид Гетты, Селены Гомес, Эминем и Риана, и это я все про Биби Рексу говорю, да.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 8.
0: Снова Тедди Свимс спутал все Бибины карты. Мистер Всезнайка постоянно опережает Рексу на один шаг. Хотя сегодня, как слышите, мистер Know It All сам вылетает из великолепной пятерки Юнистар. Вот это поворот!
2: Юнистар.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
6: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Размер платежа имеет значение.
9: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
10: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
9: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
10: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
9: И по телефону 146.
7: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Мы продолжаем подводить музыкальные итоги недели и уже через полчаса объявим лучший хит нашего эфира, который особенно радовал вас в эти дни. Ну а дальше, с понедельника, ваш главный хит-фаворит будет чаще остальных звучать для вас на Юнистар.
1: Голосуйте на Юнистар.бай.
2: Номер 7.
0: Ну а сейчас поздравляем Алана Уокера и с подъемом Broken Strings плюс 3 за неделю и с красивой датой ровно 5 месяцев в нашем хит-параде. Делайте громче, слушаем.

0: друзья, вот он, самый крутой подъем недели. Кошачьи глазки, Cat's Eye. Крыша сносна, взлетают на 6-е место с 16-й ступеньки. Вы представляете, плюс 10, рекорд недели, вау! А кто молодец? Кто голосовал? Кто ставил лайки на Unistar.by? Да-да-да, это вы! И я, Вадим Савин, желаю вам отличных теплых выходных под любимую музыку.
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: И давайте подытожим. На 10-ю позицию отступают Fast Boy, это Music Sound.
2: Номер 9.
0: На 9-е место рухнули Bibi Rexha и Faithless. Это New Religion.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку упал Teddy Swims вместе с мистером всезнайкой Mr. Know It All.
2: Номер

0: это Broken Strings. Ну и на шестую строчку очень-очень круто. Круче всех. Взлетели Cat's Eye, The Animal.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Те лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Hey, I'm David Guetta.
2: В рубрике «Флэшбэк» мы сегодня поздравляем и слушаем Дэвида Гетту, которого на этой неделе на весь мир объявили диджеем номер один. Сам хитмейкер одной из причин своего долголетия считает постоянную работу с другими артистами. По его мнению, худшее, что может случиться с продюсером, это решить, что он уже знает абсолютно все. Согласны?
3: Юнистар ТОП-20.
2: Ровно 21 год назад безусловный хит «The World Is Mine» занимал хит-параде Юнистар 8 место. Ну что, делайте громче, это Дэвид Гетта, Джей Ди Дэвис.
4: I believe in the wonder
5: that the world is mine.
4: I believe this new life to
2: Ненадолго вернемся в хитовый 2000.

0: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры» в Египте. А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт «Юнистар Бай», чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта «БСБ Банк».
1: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам, что посмотреть вечером, чтобы снять напряжение и усталость.
4: А я Валентин Середа, и в понедельник утром я расскажу, почему перед важными совещаниями не стоит есть горький шоколад.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама. Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Дома холодно и сыро? Не хватает уюта? Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
9: Ясно! Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
10: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
11: Это была реклама.
13: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Вместе с вами мы ведем обратный отчет до объявления лучшего юнистар-хита в 10-х числах октября. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 5.
0: И вы только послушайте, кто удержался в топ-5 на этой неделе. Шакира и Бёрна Бой с главным хитом этого лета. Это «Дай-дай».

0: Ну вот скажите мне, кто на этой неделе охотно и с удовольствием голосовал за Дженис, Блэкпинк и Тейм Импалу? А? Дайте я вас обниму. Дракула вернулся в главную пятерку Юниста. И пусть его только четвертое место, но это все равно лучше и престижнее, чем вылететь из чарта, правда? А вот с певицей Слейтер и продюсером Мизмо как раз вот такая вот неприятность и случилась на этой неделе.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Но не будем о грустном. Дальше я заряжаю для вас чемпионскую тройку лучших хитов начала октября.
1: Номер 3.
0: И бронза недели достается этим ребятам. Это Hügel, Imael Angel и Alternate. I'm moving to the

0: Юнистар ТОП-20.
1: Ну что, друзья, вот и кульминация, вот и развязка. В Юнистар ТОП-20, кстати, на юбилейной 10-й неделе своего присутствия у нас группа The Bouser подтягивается на уровень повыше и получает серебро недели за отличный хит Magnetic. Ну что ж, друзья, через недельку поднимем их на первое место, а? Что скажете?
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар от 9 октября 2026 года, и вот как звучат главные хиты этой недели.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: На пятую позицию отступает «Дай-дай» от Шакиры и Берна Боя.
3: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку взбегают Тейм Импала и Дженни с хитом «Дракула».
3: Номер 3.
1: Югель и компания, увы, теряют позиции с хитом «Moving to the Sun» и получают утешительную бронзу недели.
3: Номер 2.
1: А магнетизм команды «The Bowser» становится вновь сильнее.
2: ТОП-20. Лидер.
1: Итак, друзья, именно те, кто занял нижние 19 позиций, известны. Ну, безусловно, всю неделю изо всех сил они старались догнать наших чемпионов, но... Абсолютный максимум лайков достался Мадонне и Мартину Гарриксу, да! Bizarre, 3 недели на первом месте, вау! Как всегда, великолепный выбор лидера, молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня! Меня зовут Вадим Савин, я желаю вам отличных, теплых выходных под любимую музыку, ну и прямо сейчас делайте громче наш номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre!
2: Юнистар ТОП-20, хит номер один.
4: Hi, this is Madonna.

0: Да, город вовсю заливает дождем, и осень сегодня показывает нам свою самую мокрую сторону, но мы точно не будем унывать, ведь на календаре воскресенье еще один выходной. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Отдыхаем, никуда не спешим и вместе слушаем хит за хитом. А совсем скоро в нашем эфире появится Хюгель и его компания с треком «I'm moving to the sun». Да, яркое солнце нам с вами сейчас точно не помешало бы. До этого послушаем красивую балладу о нем от Ирины Дубцовой. Ну а раньше других нам споет очаровательная Ализе. На Юнистар хит за хитом звучит в любую погоду.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу.

0: или цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
7: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча двух лидеров должна созреть. Это значит, что переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность просто поговорить. Министр не стал исключать, что такая встреча может состояться скоро. По его словам, американцев интересуют вопросы борьбы с нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и торговлей людьми. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве со Штатами, передает Белтам. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище, затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке «Великий камень». Планируется около 20 поездов в сутки, а первые составы должны пойти в 2028-2029 годах, сообщают Минск-Новости. Американские ученые нашли неожиданную связь между кошками и уровнем счастья в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2000 котов.
1: К новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем дождя не будет только в Гродно. Там ожидается 14 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве 11-12 тепла. В Бресте около 13 градусов. В Гомеле теплее всего, до плюс 15. В Минске завтра будет дождь и 11 тепла.
4: Добрый день, вы слушаете радио «Юнистар». Раз уж на улице дождь, не забудьте захватить зонт, если собрались за покупками. Ну а мы продолжаем радовать вас классной музыкой. Прямо сейчас в эфире появляется очаровательная Ализе со своим суперхитом «Мо Лолита».

привет! Надеюсь, вы успели навести порядок на даче до начала дождя и уже находитесь дома. Ну, а если вдруг немного промокли, не расстраивайтесь. Да, такие вот капризы осени, но, как известно, у природы нет плохой погоды, а под хорошую.

0: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет. Это только начало.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: День рождения, «Белювелирторг». А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395.

0: Группа «Скутер» и их легендарный боевик «How Much Is The Fish» были только что на Юнистар. Лично мне такая музыка всегда по душе. Отлично, мотивирует подвигаться и заряжает на хорошие планы. Мы вот сегодня с девушкой решили выбраться в кино. Благо, выбор премьер сейчас огромный, да и от дождя там тоже можно спрятаться. Ну а какие планы у вас? Уверен, самое лучшее. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Здесь хит за хитом весь день. Впереди нас ждет проект Playman со своим хитом Fallen. До этого споет загадочная Вирель. Ну а раньше всех Адель исполнит свой оскароносный трек Skyfall из фильма о Джеймсе Бонде. Приятного дня, с вами Юнистар, а и тут хит за хитом все выходные.
1: Реклама.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Тебя не узнать.
7: Классный образ.
4: Все осенняя распродажа в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
7: Тогда и я побежала.
4: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
10: Горячие предложения в три цены по 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены. Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
12: Остался всего один рекламный ролик.

0: 6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Process France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».
3: Я на «Экспоненте».
4: Просто я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
4: Я на «Экспоненте».
3: Каждый день на «Экспоненте».

Привет, это выходные на Юнистар. Кутаемся в пледы, заказываем горячую пиццу и продолжаем отвлекаться от пасмурной погоды за окном. Очень скоро в нашем эфире появятся Мадонна и Мартин Гаррикс. До них с треком «Ночью на кухне» будет зажигать Анна Асти. А еще раньше для нас поют Шакира и Алехандро Санс. Кстати, на концерт певицы в Египте можно попасть абсолютно бесплатно. Подробности на сайте unistar.by.

0: Просто заходите на сайт Unistar Buy, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта BSB Bank.
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от BSB банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.

0: 10% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
1: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.by.
2: Hello Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию.

0: Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычную выдают максимум за 7 дней, срочную – за 3, а экспресс-визу – за сутки. Упростили и миграционный учет. Если иностранец находится в стране больше 3 суток, данные о месте пребывания можно подать через интернет. Белорусский государственный медицинский университет попал в рейтинг лучших университетов мира. Ежегодно его составляет британский журнал Times Higher Education. Оценивают университеты по 18 показателям в 5 категориях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью, сообщает Первый информационный канал. Российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора», однако победить ему не удалось.
1: К новостям компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика. Мамам драгоценное спасибо. Только по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Цифровой факторинг от ВСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или vsb.by.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Информации погода бай. В Бресте сегодня до 15 градусов тепла и дождь. В Витебске до плюс 13, временами сильный дождь. В Гомеле до плюс 21 градуса и дождь. В Гродно будет плюс 15 и дожди. В Могилеве дождливо и плюс 15. В Минске сегодня временами сильный дождь и до плюс 13 градусов. Такая вот сегодня осень.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.

0: и проголосовать за любимый хит. И обязательно слушайте Юнистар Топ 20 в прямом эфире по пятницам в 5 вечера, ну или в повторе по выходным. А эфир ближайших минут продолжит очаровательная француженка Амель Бент. Вы на Юнистар, и здесь хит за хитом весь день.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Она многодетная мама, и планкой она увлеклась 15 лет назад, слушайте, когда это упражнение полюбилось ее детям.
3: Донна, конечно, молодец, но куда Донне тягаться с Дарьей Павловной, дачницей со стажем, которая в планке может простоять, когда собирает колорадских жуков, 12 часов с утра до заката солнца. Причем ставит и деда в планку, и всех, кто приезжает на этот дачный участок, тоже ставит в планочку.
2: Мне кажется, там и соседи тоже в планках стоят.
3: Безусловно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
5: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
4: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
6: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
7: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Эбон – «Leave It All Behind».

0: Добрый день, вы слушаете радио «Юнистар». Время почти обеденное, поэтому приятного аппетита. Продолжаем наслаждаться выходными и согреваться под хит за хитом. На подходе проект «Нептуника». До этого появится классный певец и продюсер «Лирик». А еще нас с вами ждет большой хит от великолепной «Пинк». Не грустите, с вами Юнистар и хит за хитом.
1: Реклама.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковакс Дибот Т-30С» для сухой

0: Проект «Нептуника» с треком «What If» только что прозвучал на Юнистар. Отличная песня, которая напоминает, вместо того, чтобы думать «А что если?» и грустить о прошлом, лучше ценить каждый момент здесь и сейчас. С вами радио Юнистар, и мы продолжаем создавать приятную атмосферу ваших выходных. Совсем скоро в эфире появится Майли Сайрус. До нее будем подпевать парням из группы «Добро».
1: Поставим на всю, и соседи не спят.
0: Ну а раньше других в эфире появится Эдвард Майя и Вика Жигулина. Этот хит называется «Stereo Love». У микрофона Дмитрий Николайзин, с вами Юнистар и хит за хитом весь день.
2: Реклама.

0: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
1: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислач.бай».
2: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
7: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках Минска. 3-й районной, 5-й, 30-й и 40-й городских. Сейчас водительские комиссии можно пройти в 24-й поликлинике, 11-й и во 2-й больнице. Чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт, медвыписку и 2 фотографии, а военнообязанным еще и военный билет. В стандартную комиссию входят 5 врачей. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белтам. Отказ от шопоголизма помогает людям стать счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые. Они провели опрос среди почти 400 человек. Результаты показали, что минимализм в покупках связан с добровольной простотой и с удовлетворенностью жизнью. То есть люди, которые покупают меньше, реже

0: жалуются на жизнь в целом. При этом они охотнее расставались с тем, что у них уже есть.
1: К новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Как сообщает Погода.бай, в Бресте сегодня до 15 градусов тепла, в Витебске до плюс 13, временами сильный дождь, в Гомеле до плюс 21 градуса и дождь, в Гродно плюс 15 и дождь, в Могилеве дождь и плюс 16 градусов, в Минске сегодня временами сильный дождь и до плюс 13 градусов. Не забудьте взять с собой зонт. Добрый день, вы слушаете Юнистар, с вами Дмитрий Николайзин. Прямо сейчас мы ненадолго вернемся в лето и вспомним его лучшие моменты. Под супер теплый хит Эдварда Майи и Вики Жигулины. Stereo Love.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Да, в такие пасмурные дни совсем не хочется никуда выходить. Хочется побыть рядом с теми, кто дорог и кого хорошо знаешь. Ведь с близкими людьми уютно при любой погоде. И мы на Юнистар тоже хотим быть к вам еще ближе. Становитесь нашими друзьями в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за эфиром, классные подарки и, конечно, отличная возможность просто пообщаться в комментариях. Давайте дружить и вместе проводить эти выходные. Ну а прямо сейчас в эфире визитная карточка группы Maroon 5, песня This Love. На Юнистар всегда тепло и только хит за хитом.
1: Реклама.

0: Эннуитрейд до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Lil Nas X. World's Greatest.

Невероятный Селин Дион только что прозвучал на Юнистар. Прямо в эти дни певица выступает в Париже. И, вы знаете, ее грандиозное возвращение на сцену вызвало такой небывалый ажиотаж, что почти 500 000 билетов на шоу были полностью раскуплены всего за несколько часов. Вау! Вот это настоящая народная любовь и статус суперзвезды. Привет вам и вашим близким, это Юнистар, Дмитрий Николайзин. Мы продолжаем заряжать вас отличным настроением. Совсем скоро в эфире появится мистер Всезнайка Тедди Свимс. До него споет Димона.

0: Ну а еще раньше мы послушаем мировой хит «Roar» от яркой Кэти Перри. Отдыхайте вместе с Юнистар под «Хит за хитом».
1: Реклама.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
2: Радио

0: 11 ноября в Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Горячее предложение в три цены. По 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белый ювелир Торг».
9: День рождения! Бел-Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир Торг.

0: Партнер проекта БСБ Банк. В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
6: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислач.бай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Скажите «Чиз».
9: Чиз.
8: А теперь «Стомика».
9: Стомика.
8: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
7: Это была реклама.
0: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
10: Уника, уника, уника.
3: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника»

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцина доступна не только людям из группы риска. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в центре иммунопрофилактики. Вакцины для бесплатной вакцинации сейчас достаточно, а предприятия с большим количеством сотрудников могут организовать прививки прямо на своей территории. Врачи рекомендуют сделать прививки заранее, чтобы до сезонного подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет, сообщает Белтам. В Минске станет больше полос для общественного транспорта. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова заменили покрытие проезжей части. В итоге изменилась организация дорожного движения. Количество полос осталось прежним, но за счет их сужения и ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта, рассказали в ГАИ. До конца года планируют реализовать еще несколько проектов с добавлением полос с маркировкой А. Сейчас специалисты изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективными. Куртку из камня представила британская компания. На поверхности изделия больше 50 тысяч крошечных кусочков настоящего сланца. Стоимость единственного экземпляра куртки – 50 тысяч долларов. Производитель признает, что эта куртка скорее эксперимент, чем практичная одежда. Однако примерно через 2 года они рассчитывают создать версию, которую можно будет выпускать серийно.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: По данным сайта «Погода.бай», в Бресте сегодня плюс 15 градусов и дождь, в Витебске до плюс 13 и временами сильный дождь, в Гомеле до плюс 21 градуса и дождь, в Гродно до плюс 15 и дождь, в Могилеве дождь и до 16 градусов тепла, в Минске сегодня временами сильный дождь и до плюс 13 градусов. Зонт пригодится.

0: Это точно.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.
0: Привет, выходные вместе с Юнистар продолжаются. С вами Дмитрий Николайзин. Прямо сейчас послушаем большой хит в исполнении Тейлор Свифт.

0: Привет, вы слушаете Юнистар. Даже если за окном серо и сыро, не забываем, что наше хорошее настроение зависит только от нас самих. Главное – окружить себя правильной атмосферой и, конечно, классной музыкой. Ну а чтобы любимые хиты всегда были под рукой и заряжали вас теплом в любую минуту, забирайте радио Юнистар с собой в мобильный телефон. А это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. А внутри для вас открыты еще 7 дополнительных каналов на любой вкус. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Юнистар, Google Play, App Store и Huawei App Gallery и продолжайте отдыхать вместе с вашими близкими. Буквально через минуту мировой хит от группы Риман под названием «Tonight». На Юнистар хит за хитом весь день.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
3: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
4: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
7: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Джеймс Блант.

0: Воскресенье уверенно набирает обороты, и это отличный повод отложить в сторону лишние хлопоты и просто переключиться. Давайте вместе выдыхать после сложной недели и проводите этот выходной под хит за хитом. С вами радио Юнистар. Совсем скоро в нашем эфире появится группа Cat Size со своим супер стильным хитом Animal. До них Holy Flame добавит яркости в этот день вместе со своим треком «Красками». Ну а раньше всех мы услышим неподражаемую группу Evanescence. С вами на одной волне Дмитрий Николайзин. Спасибо за теплую компанию. На Юнистар всегда только хорошее настроение и хит за хитом.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic by.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
6: Hello Car Sharing. Все автомобили в одном приложении.

0: спа. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29 159 87 49 и на сайте «Свислач Бай».
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белый ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе

0: Да, глядя на погоду за окном, дождь останавливаться пока не собирается. Ну окей, будем отвечать ему проверенными суперхитами из нашей фонотеки. Ведь под классную музыку время летит незаметно. С вами не старый Дмитрий Николайзин, и совсем скоро компанию нам составит Tame Impala со своим стильным треком «Лузер». До этого в эфире появится мод. Ну а еще раньше для нас обязательно споет Стромае. Такие музыкальные планы на ближайшие минуты. Будем на связи на Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Гомель, Жукова 23, Олимпийская 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
0: Радио

0: Оповещение 44, офис 8, телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Условия встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа назвал министр иностранных дел Беларуси. По словам Максима Рыженкова, встреча двух лидеров должна созреть. Это значит, что переговоры не должны проводиться только ради того, чтобы у глав государств была возможность просто поговорить. Министр не стал исключать, что такая встреча может состояться скоро. По его словам, американцев

0: и людьми. Беларусь, в свою очередь, заинтересована в торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве со Штатами, передает Белтам. Из Минска в национальный аэропорт планируют запустить скоростные поезда. Дорога займет около 30 минут. Маршрут пройдет от станции Минск-Пассажирский через Колодище и Городище, затем по новой ветке до аэропорта. Общая протяженность линии составит около 40 километров. Поезда также будут останавливаться в районе Минска-Восточного и в индустриальном парке Великий Камень. Планируется около 20 поездов в сутки, а первые составы должны пойти в 2028-2029 годах, сообщают Минск Новости. Американские ученые нашли неожиданную связь между кошками и уровнем счастья в стране. Специалисты проанализировали статистику около 90 стран. Их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Оказалось, что чем больше кошек приходится на душу населения, тем выше национальный индекс счастья. В лидеры рейтинга выбились Финляндия, Дания и Швеция. Там на каждые 10 тысяч человек приходится до 2000 котов.
1: К новостям компаний. Новый профессиональный бренд белорусской косметики Creair Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club с 13 по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Creair Medical. Вход свободный.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.
4: Добрый день, вы на Юнистар, и легкого продолжения дня вам желает Дмитрий Николаев.

0: Привет, вы слушаете радио Юнистар. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Ну как вы там? Не промокли? Не замерзли? Давайте создавать теплую атмосферу, заваривайте вкусный горячий чай и расслабьтесь. А чтобы любимая музыка наполняла дом уютом без лишних движений, достаточно просто позвать Алису. Да-да! Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать: «Алиса, включи Юнистар», и любимые хиты зазвучат для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Пускай хорошая музыка дарит тепло вам и вашим родным, пока за окном непогода. Уже буквально через минуту очень классный мировой хит исполнит Адам Ламберт. Приятного отдыха вам вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
4: Виктория Мане и СИЗА. «See you in my dreams».
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS By. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро!

0: сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66.
1: Остался всего один рекламный ролик. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат.

0: Ряд международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область. Филармония. МТС 727-95-46.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника»

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычную выдают максимум за 7 дней, срочную за 3, а экспресс-визу за сутки. Упростили и миграционный учет. Если иностранец находится в стране больше 3 суток, данные о месте пребывания можно подать через интернет. Белорусский государственный медицинский университет попал в рейтинг лучших университетов мира. Ежегодно его составляет британский журнал Times Higher Education. Оценивают университеты по 18 показателям в 5 категориях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, международные связи и взаимодействие с промышленностью, сообщает Первый информационный канал. Российского актера Юрия Борисова второй раз выдвинут на «Оскар». На этот раз его планируют заявить в категории «Лучшая мужская роль» за проект «Искусственный», где Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Напомню, в прошлом году Юрий вошел в историю как первый российский актер, номинированный на «Оскар». Тогда он претендовал на награду за роль второго плана в фильме «Анора», однако победить ему не удалось.
1: К новостям компаний. Новый профессиональный бренд белорусской косметики Creair Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club с 13 по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Creair Medical. Вход свободный.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком «плюс». В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком «плюс». В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком «плюс».
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
4: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
5: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing by.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Радио

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-3004.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
2: December 10th. Us Against the World.

0: Райм Холл с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Твой парень злится?
2: Спасет пицца-лисица.

0: Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
0: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси станет больше мест, где можно пройти водительскую медкомиссию. С середины октября их начнут проводить в 4 поликлиниках Минска. 3-й районные, 5-й, 30-й и 40-й городских. Сейчас водительские комиссии можно пройти в 24-й поликлинике, 11-й и во 2-й больнице. Чтобы это сделать, нужно иметь при себе паспорт, медвыписку и 2 фотографии, а военнообязанным еще и военный билет. В стандартную комиссию входят 5 врачей. Узнать примерную стоимость своей квартиры в Беларуси теперь можно бесплатно онлайн. Результат сервис выдает за несколько секунд. Калькулятор Национального кадастрового агентства работает для Минска и областных центров. Достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. При расчете система учитывает больше 15 факторов, включая район, этаж, материал стен, год постройки и доступность транспорта. Модель обучена на данных более чем 175 тысяч реальных сделок, а погрешность оценки составляет около 5-7%. Сделать можно до 10 запросов в день, сообщает Белтам. Отказ от шопоголизма помогает людям стать счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые. Они провели опрос среди почти 400 человек. Результаты показали, что минимализм в покупках связан с добровольной простотой и с удовлетворенностью жизнью. То есть люди, которые покупают меньше, реже жалуются на жизнь в целом. При этом они охотнее расставались с тем, что у них уже есть.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.

0: 2009 года.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: «Карт-бланш» и «Топик». «Lucky Ones».
0: Новый хит на «Юнистар».

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер сети ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим

0: изучают вопрос, чтобы нововведения были эффективными. Куртку из камня представила британская компания. На поверхности изделия больше 50 тысяч крошечных кусочков настоящего сланца. Стоимость единственного экземпляра куртки – $50 000. Производитель признает, что эта куртка скорее эксперимент, чем практичная одежда. Однако примерно через 2 года они рассчитывают создать версию, которую можно будет выпускать серийно.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была

0: Реклама.
1: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Это была реклама.
3: Хиты в дорогу. Музыка для комфорта за рулем и в делах.
0: А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры King Home.
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Это была реклама.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время

0: Юнистар.
1: Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время...

0: Короткая реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
3: Музыка для...

0: всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается только в Бресте и Гродно. Там будет 8-9 тепла. Во всех остальных городах пройдут дожди. В Гомеле будет 13 градусов, в Могилеве 11 со знаком плюс. В Витебске и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра днем в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла, а в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно, там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Дождь возможен только в Бресте и Гродно. Там будет 13 со знаком плюс. В Гомеле около 14, в Витебске и Могилеве будет 13 тепла. А в Минске обещают облачную погоду и 12 со знаком плюс.

0: Юнистар.
1: Юнистар.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка нет.